Hatidža. Hatidžu Mehmedović ja uvidjel v Sarajevo v nacionalnom teatri. Впервые в театре она сидела в первом ряду и боязливо смотрела на узоры с тончайшей позолотой. Выступление посвящалось матерям Сребреницы, и какой-то поэт празднословил что-то об инферно Данте. Говорящие затем долго обсуждали геноцид, справедливость, сосуществование трех народов, а я думал о ее трех убитых мужчинах, о сыновьях Азмире, Альмире и о муже Абдуллахе. Хатиджа говорит: «Они мне снятся, я зову их, я ищу их. Приходят в мои сны, и я говорю им: целует вас мать, сон ли это, или вы правда вернулись? Они отвечают: мы пришли, мама, не сон это. Я потом просыпаюсь одна, нигде никого». Так снится Хатидже в пустом доме в Сребренице, в пустой Боснии, в наших пустых сердцах, пока лунный свет в ее саду посыпает три зеленые сосны серебряными лепестками ужаса.